Рятуйте Кыпты, рятуйте Мана, рятуйте Рев, рятуйте Арва, рятуйте Фейна, а вы, Манитания.